0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпигасунут пиана уулсин каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz.

0: сила сами килимасаагу
1: кисаманнорнорни ситсимпаапкулингани ти иммиммерсо панернарлунисеқиннаассаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоо анора аваннарсикун тимут митерит арфиниллитугаанут суккассусеқартассаа
0: веруусекн фонук
1: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
0: Som nærmest 100 MHz. Nanok FM.

0: эққуқканик аллартуарсиннаавоқ аққагу аққанерниит пингастунгаанут иллуарфима аллами эққусоқассаппат аа эққусоқарпуси аққагу аққанерсианилаарисим оттатиусассааллиарсиннорлиннори мутсса марлунгорпат пингортитеққиккумарпуга арфунқаққанут аасиаммиунут налунаарутиссақалаарпунга аюралуартум тас аасианни марлунгорпат туниниааси наангиннатта кисианнили атасингорпат туниниассаагут аасианни тисқиэртарпаат тусаатаат нут писиниарторарсиннаавоқ смарлунгорпат аёралуартум туниниасиннаагинта аасианни эққаақилаарпара қэртарпаанут писиниарторарсиннаавоқ атасингорпат тасмарлунгорнэрмут пинкуссутиссаник кивинста кан аухентас и морн хус нанок медиа фра клокен 11 til 15.00 да иген бинко по тирсдаг клокен 17.30. Манна кут мини бинко ли карлу 3 рака.
1: Тол акканык марлук Фэмэтю